0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Non-stop party. Non-stop gute Laune. Fiesta Mania. Fiesta
2: Mania. Ja, hä? Was läuft denn hier schief? Oh, das bin ja ich.